0: Я не вон, была верна, невинна, а не другий такий меч не вендаешь.
1: Одепшать ходе рынками окема, на себе пальчишь хиле так, як хлопцы мыть. О, что хочешь?